0: Понятно. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Can we go back? We're going back to the old school.
2: Greatest hits. 538. Greatest hits.